прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново-ФМ».

0: слушайте Иваново FM.
1: Два влюбленных панка под в ритмах фанка пляшут на таганке, пофиг на других.

Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374, для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Семья Нехорошковых из Тейково признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». Тейковчане победили в номинации «Молодая семья». Андрей – военнослужащий, а Анастасия совмещает несколько творческих профессий. Супруги воспитывают троих детей, родители прививают детям любовь к искусству. А еще они любят путешествовать и участвовать в общественных мероприятиях. Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в Москве в октябре. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. В Иванове полным ходом идет ремонт дорог. Так на улице Попова приводят в порядок 600-метровый участок. Отремонтировать эту улицу просили родители воспитанников детских садов, которые там расположены. Как сообщает мэрия, проезжую часть годами засыпали щебнем и крошкой, в результате засорилась ливневка. В ходе ремонта дорожники нашли ливнеприемные колодцы и очистили коллектор. Работы на этом объекте завершат до конца сентября. Всего в городе преобразятся 45 улиц. Белые грибы не исчезают из российских лесов. По словам микологов, сообщения о возможном кризисе боровиков не соответствуют действительности. В центре страны по-прежнему растут привычные съедобные грибы, а вместе с потеплением появляются новые виды, пришедшие с юга. При этом за последние 15 лет стало больше опасных грибов. Незнакомые грибы специалисты советуют не собирать. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 80 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 91 рубль 89 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 5 августа.
1: Год 1585.
2: Погиб национальный герой, завоеватель Сибири для русского государства Ермак. Во время военного похода в ночь с 5 на 6 августа 1585 года отряд казаков во главе с Ермаком был окружен воинами хана Кучума недалеко от места впадения реки Вагай в Иртыш. Казакам пришлось спешно отступать к своим стругам. Командирский струг отчалил от берега последним. Прикрывая отступление отряда, Ермак отбивался от наседавших врагов, но был ранен и утонул в Иртыше.
1: Год 1924.
2: Из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз. Его создателем стал известный конструктор Яков Гаккель. История локомотива в России восходит к 1904 году. Уже тогда необходимость в магистральных тепловозах сознавали многие русские передовые инженеры и ученые. Потому-то наша страна и стала родиной оригинальных проектов таких машин. Ни один из этих проектов в царской России реализован не был, однако они вызвали широкую дискуссию в инженерных кругах и мобилизовали специалистов и изобретателей. Самым выдающимся из них был Яков Гаккель. Созданный им локомотив водил поезда из Москвы в Курск, Харьков, Баку, Челябинск, Куйбышев. Были и рекордные поездки. 4500 километров без захода в депо, вождение тяжелых грузовых поездов через Сурамский перевал на Кавказе. Случались и казусы. Иногда дежурные по станции принимали состав без паровоза и с удивлением узнавали, что первый вагон – это и есть магистральный тепловоз.
1: Год 1996.
2: 20 лет назад в России установлены официальные символы президентской власти. Их три. Это штандарт или флаг президента Российской Федерации, знак президента Российской Федерации и специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации. Обычай поднимать флаг в местах нахождения руководителя государства идет из древности. Когда в 1380 году на Куликовом поле разыгралась жестокая битва между русским войском и татарской ордой Мамая, в гуще сражения гордо развивался стяг Дмитрия Донского. Он демонстрировал воинам, что с ними их полководец и вся слава земли русской. Формально штандарт существует лишь в одном экземпляре. Он стоит по левую руку от президентского рабочего места в Кремле. Все остальные штандарты, например, над резиденцией Бочаров-Ручей в Сочи и в Шуйской Чупе в Карелии, являются дубликатами. Польза, честь и слава. Эти слова выгравированы на знаке президента России, еще одном из символов власти первого лица государства. Третий символ, специальный экземпляр Конституции России, хранится в президентской библиотеке в Кремле. На этом экземпляре Конституции произносили присягу два президента Российской Федерации, Борис Николаевич Ельцин и Владимир Владимирович Путин. Этот экземпляр покидает пределы библиотеки президента всего лишь один раз в 4 года для церемонии инаугурации.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-233-503-360.
8: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
9: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. «Сладкая жизнь». 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Каждое 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Семья Нехорошковых из Тейково признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». Тейковчане победили в номинации «Молодая семья». Андрей военнослужащий, а Анастасия совмещает несколько творческих профессий. Супруги воспитывают троих детей, родители прививают детям любовь к искусству. А еще они любят путешествовать и участвовать в общественных мероприятиях. Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в Москве в октябре. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. В Иванове полным ходом идет ремонт дорог. Так на улице Попова приводят в порядок 600-метровый участок. Отремонтировать эту улицу просили родители воспитанников детских садов, которые там расположены. Как сообщает мэрия, проезжую часть годами засыпали щебнем и крошкой, в результате засорилась ливневка. В ходе ремонта дорожники нашли ливнеприемные колодцы и очистили коллектор. Работы на этом объекте завершат до конца сентября. Всего в городе преобразятся 45 улиц. Белые грибы не исчезают из российских лесов. По словам микологов, сообщения о возможном кризисе боровиков не соответствуют действительности. В центре страны по-прежнему растут привычные съедобные грибы, а вместе с потеплением появляются новые виды, пришедшие с юга. При этом за последние 15 лет стало больше опасных грибов. Незнакомые грибы специалисты советуют не собирать. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 80 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 91 рубль 89 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чмо?

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России предложили разрешить дронам фиксировать нарушения ПДД. Операторы комплекса фото- и видеофиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений. А все потому, что в настоящее время законодательство не позволяет оформлять такие нарушения в автоматическом режиме с помощью дронов. Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол. В ассоциации предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученные с беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об автомобильных дорогах, постановление правительства и приказы МВД. Согласно инициативе, местом установки камеры будет считаться проекция беспилотника на поверхность земли. Предполагается, что БАС могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. При этом о возможности фиксации превышения скорости в обращении не говорится. Авторы инициативы также предлагают в обязательном порядке предупреждать водителей о работе беспилотников с помощью дорожных знаков. Вот тебе и придумали дроны на свою голову, скажет любой водитель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Семья Нехорошковых из Тейково признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». Тейковчане победили в номинации «Молодая семья». Андрей военнослужащий, а Анастасия совмещает несколько творческих профессий. Супруги воспитывают троих детей, родители прививают детям любовь к искусству. А еще они любят путешествовать и участвовать в общественных мероприятиях. Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в Москве в октябре. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. В Иванове полным ходом идет ремонт дорог. Так на улице Попова приводят в порядок 600-метровый участок. Отремонтировать эту улицу просили родители воспитанников детских садов, которые там расположены. Как сообщает мэрия, проезжую часть годами засыпали щебнем и крошкой, в результате засорилась ливневка. В ходе ремонта дорожники нашли ливнеприемные колодцы и очистили коллектор. Работы на этом объекте завершат до конца сентября. Всего в городе преобразятся 45 улиц. Белые грибы не исчезают из российских лесов. По словам микологов, сообщения о возможном кризисе боровиков не соответствуют действительности. В центре страны по-прежнему растут привычные съедобные грибы, а вместе с потеплением появляются новые виды, пришедшие с юга. При этом за последние 15 лет стало больше опасных грибов. Незнакомые грибы специалисты советуют не собирать. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 80 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 91 рубль 89 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
9: Иваново встречает 4 сентября. Город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2. 16+.
10: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОГРН 12-233-5-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автотор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины с Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 96-м году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Шашлык пикантный из свинины. 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы. Вас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь. 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт» – низкие цены для лучшей жизни.
10: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГН 13-233-5-263.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. В пути с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозки багажа и животных в автомобильном транспорте, включая такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой. Мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном. Правила будут действовать до сентября 32 года. В Иванове полным ходом идет ремонт дорог. Так на улице Попова приводят в порядок 600-метровый участок. Отремонтировать эту улицу просили родители воспитанников детских садов, которые там расположены. Как сообщает мэрия, проезжую часть годами засыпали щебнем и крошкой, в результате засорилась ливневка. В ходе ремонта дорожники нашли ливнеприемные колодцы и очистили коллектор. Работы на этом объекте завершат до конца сентября. Всего в городе преобразятся 45 улиц. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Семья Нехорошковых из Тейково признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». Тейковчане победили в номинации «Молодая семья». Андрей военнослужащий, а Анастасия совмещает несколько творческих профессий. Супруги воспитывают троих детей, родители прививают детям любовь к искусству. А еще они любят путешествовать и участвовать в общественных мероприятиях. Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в Москве в октябре. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. В Иванове полным ходом идет ремонт дорог. Так, на улице Попова приводят в порядок 600-метровый участок. Отремонтировать эту улицу просили родители воспитанников детских садов, которые там расположены. Как сообщает мэрия, проезжую часть годами засыпали щебнем и крошкой, в результате засорилась ливневка. В ходе ремонта дорожники нашли ливнеприемные колодцы и очистили коллектор. Работы на этом объекте завершат до конца сентября. Всего в городе преобразятся 45 улиц. Белые грибы не исчезают из российских лесов. По словам микологов, сообщения о возможном кризисе боровиков не соответствуют действительности. В центре страны по-прежнему растут привычные съедобные грибы, а вместе с потеплением появляются новые виды, пришедшие с юга. При этом за последние 15 лет стало больше опасных грибов. Незнакомые грибы специалисты советуют не собирать. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 80 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 91 рубль 89 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: дома. С вами Иваново FM.
1: Да!

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 августа.
1: Год

0: 1585.
1: Погиб национальный герой, завоеватель Сибири для русского государства Ермак. Во время военного похода в ночь с 5 на 6 августа 1585 года отряд казаков в главе с Ермаком был окружен воинами хана Кучума недалеко от места впадения реки Вагай в Иртыш. Казакам пришлось спешно отступать к своим стругам. Командирский струг отчалил от берега последним. Прикрывая отступление отряда, Ермак отбивался от наседавших врагов, но был ранен и утонул в Иртыше.
0: Год 1924.
1: Из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз. Его создателем стал известный конструктор Яков Гаккель. История локомотива в России восходит к 1904 году. Уже тогда необходимость в магистральных тепловозах сознавали многие русские передовые инженеры и ученые. Потому-то наша страна и стала родиной оригинальных проектов таких машин. Ни один из этих проектов в царской России реализован не был, однако они вызвали широкую дискуссию в инженерных кругах и мобилизовали специалистов и изобретателей. Самым выдающимся из них был Яков Гаккель. Созданный им локомотив водил поезда из Москвы в Курск, Харьков, Баку, Челябинск, Куйбышев. Были и рекордные поездки. 4500 километров без захода в депо, вождение тяжелых грузовых поездов через Сурамский перевал на Кавказе. Случались и казусы. Иногда дежурные по станции принимали состав без паровоза и с удивлением узнавали, что первый вагон – это и есть магистральный тепловоз.
0: Год 1996.
1: 20 лет назад в России установлены официальные символы президентской власти. Их три. Это штандарт или флаг президента Российской Федерации, знак президента Российской Федерации и специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации. Обычай поднимать флаг в местах нахождения руководителя государства идет из древности. Когда в 1380 году на Куликовом поле разыгралась жестокая битва между русским войском и татарской ордой Мамая, в гуще сражения гордо развивался стяг Дмитрия Донского. Он демонстрировал воинам, что с ними их полководец и вся слава земли русской. Формально штандарт существует лишь в одном экземпляре. Он стоит по левую руку от президентского рабочего места в Кремле. Все остальные штандарты, например, над резиденцией Бочаров-Ручей в Сочи и в Шуйской Чупе в Карелии, являются дубликатами. Польза, честь и слава. Эти слова выгравированы на знаке президента России, еще одном из символов власти первого лица государства. Третий символ – специальный экземпляр Конституции России – хранится в президентской библиотеке в Кремле. На этом экземпляре Конституции произносили присягу два президента Российской Федерации – Борис Николаевич Ельцин и Владимир Владимирович Путин. Этот экземпляр покидает пределы библиотеки президента всего лишь один раз в 4 года для церемонии инаугурации.
2: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново FM.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чуйкова, УКРН 12-333-5-260.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России предложили разрешить дронам фиксировать нарушения ПДД. Операторы комплекса фото- и видеофиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений. А все потому, что в настоящее время законодательство не позволяет оформлять такие нарушения в автоматическом режиме с помощью дронов. Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол. В ассоциации предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученные с беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об автомобильных дорогах, постановление правительства и приказы МВД. Согласно инициативе, местом установки камеры будет считаться проекция беспилотника на поверхность земли. Предполагается, что БАС могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. При этом о возможности фиксации превышения скорости в обращении не говорится. Авторы инициативы также предлагают в обязательном порядке предупреждать водителей о работе беспилотников с помощью дорожных знаков. Вот тебе и придумали дроны на свою голову, скажет любой водитель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Иваново встречает 4 сентября. Город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передние парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автотор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены.

0: добавлены. Напомню, машины с Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 96-м году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново-ФМ.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново-ФМ.

гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулит,

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.
3: А это что?
4: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозки багажа и животных в автомобильном транспорте, включая такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой. Мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном. Правила будут действовать до сентября 32 года. В Иванове полным ходом идет ремонт дорог. Так на улице Попова приводят в порядок 600-метровый участок. Отремонтировать эту улицу просили родители воспитанников детских садов, которые там расположены. Как сообщает мэрия, проезжую часть годами засыпали щебнем и крошкой, в результате засорилась ливневка. В ходе ремонта дорожники нашли ливнеприемные колодцы и очистили коллектор. Работы на этом объекте завершат до конца сентября. Всего в городе преобразятся 45 улиц. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

Вот уж в чем группа Brainstorm точно права, так это в том, что ближайший час вам однозначно не придется проводить в одиночестве, друзья. Программа «Привет в обед» стартовала на Иваново FM в 12.00 ровно. Я, Кирилл Горохов, в 12.04 по студийным часам вышел в эфир, чтобы поприветствовать вас, пожелать хорошего настроения и открыть прием приветов, поздравлений и музыкальных заявок. Передаем мы до 13.00. Можно заказать у нас песню, которую вы хотите послушать. Мы внимательно поищем ее в базе и все непременно быстро поставим и вместе с вами получим от нее приятные эмоции. Также можно передать привет, пожелать хорошего настроения близким, друзьям, родственникам. Может быть, поздравить, если есть какой-то повод, даже если вдруг на первый взгляд его нет, его всегда можно найти. Я думаю, мы этим постоянно занимаемся и получается у нас довольно успешно. Ну и самое-то главное, да, как же можно, собственно, с нами связаться, если вдруг вы новичок в нашей программе. Номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. Пишите, где вам удобно, друзья. Пишите все, что вы хотели бы услышать в эфире, а мы все это озвучим и передадим ваши слова тем, кому вы хотели бы их передать. Сейчас на 106.7 группа «Мельница», сразу после первые сообщения.

такова и содержится. Пишет Дмитрий. Привет, Иваново ФМ. Хотите, верьте, хотите, нет. Начало интригующее. Но сегодня праздник, который называется вот так. День работы как собака. Хорошо еще, что выпал он не на пятницу. Стало быть, всех причастных поздравляю. Хотелось бы послушать группу ДДТ «Ваши вещи мертвы». Вы знаете, Дмитрий, я вот, наверное, удивился, но, честно говоря, вот за все время проведения программы «Привет в обед» мы столько разных необычных праздников уже успели обсудить, которые, казалось бы, да, вот звучат абсолютно выдуманными, но они действительно есть, и как бы если вот к интернету обратиться, все там можно найти про эти праздники, и действительно они существуют. Поэтому название, конечно, оригинальное, но раз такой праздник, придется работать. Да, насчет пятницы абсолютно с вами согласен. В середине недели как-то все-таки такой праздник отмечать поприятнее, нежели ближе к выходным. Но, тем не менее, всех причастных и я тоже поздравляю, если можно поздравить с таким праздником. И ставлю в эфир группу ДДТ песню «Ваши вещи мертвы» специально для вас, Дмитрий, и слушаем ее прямо сейчас.

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы осознать,

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чуйково. ОКН 13-233-503-263.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94-23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
7: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
8: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
9: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
8: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
9: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
8: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
10: Уважаемый Александр Анохин, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день, когда два славных города, Орел и Белгород, празднуют свою историю, а это значит, что вы по жизни человек с крепкими корнями и чувством опоры. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была такой же надежной, как старые городские стены, и светлой, как праздничный салют.
0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Даже если нет денег, есть пригородный блюз и еще куча другой хорошей музыки, которую можно послушать в приятной компании в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Как раз таки до 13.00, друзья, мы передаем ваши сообщения, приветы, поздравления, пожелания, делимся хорошим настроением, заряжаемся бодростью, драйвом, позитивом. Так что, если что, как бы неоднозначно я намекаю на то, что написать нам можно по номеру 8-920-678-3148 с музыкальной заявкой, с приветом, с чем угодно, и мы все это все непременно быстро озвучим, вашу песню любимую в эфир поставим, вместе с вами ее послушаем. Вот, например, еще можно поздравить какого-нибудь близкого человека с поводом, если таковой имеется. Иван пишет. Привет, Иваново FM. Поздравьте Марусю с тем, что она с первого раза сдала на права. И песню для нее «Трасса Е-95». Иван, кратко, сестра таланта. Спасибо большое, что написали. Марусю поздравляем с этим замечательным поводом. Действительно, с первого раза сдать на права это довольно сложно и требует массу усилий. Массу концентрации, внимания, терпения. Поэтому, Маруся, вы большая молодец. Группа «Алиса» сейчас в эфире Иваново FM звучит специально для вас.

0: Одна из самых романтичных и при этом, пожалуй, самых забавных песен группы «Король и Шут» отзвучала только что на Иваново FM. Я вернулся к микрофону, друзья, с новым сообщением, которое вы успели прислать к этой минуте. Пишет Владимир: «Добрый день, Иваново FM. Привет всем у приемников. Поставьте, пожалуйста, для друга Антона песню «Эй, толстый» от Ума Турман для настроения». Владимир, да поставим без проблем, конечно. Тем более, если эта песня настроение поднимет вашему дорогому другу, послушаем ее вместе с вами с большим удовольствием. Хотя я понимаю, почему эта песня может поднять настроение. Она, в общем-то, довольно веселая. Спасибо большое, что написали. Ума Турман зазвучит уже совсем скоро. Сразу после того, как я напомню, друзья, что написать нам можно до 13.00 по номеру 8-920-678-3148. Заказать песню, передать привет, поздравить с чем-то, если есть повод. В общем, не стесняйте себя. Если есть какие-нибудь мысли, обязательно пишите. И причем в долгий ящик не откладывайте, чтобы мы, не торопясь, успели послушать вашу песню, поделиться вашим сообщением и, в общем, без спешки все это сделали. Также напоминаю, что есть такая замечательная группа ВКонтакте, которая называется Иваново FM, да, как раз-таки посвященная нашей станции. На нее можно подписаться, там можно в личные сообщения также отправлять приветы и музыкальные заявки, мы их тоже будем читать. Новости выходят в этой группе, в частности, новости, например, про актуальные розыгрыши, которые проходят в эфире. Ну и еще, если вы подписчик группы ВКонтакте, и у вас в ближайшее время планируется день рождения, то вас с ним могут поздравить не только ваши друзья, не только мы, но еще и наш помощник, искусственный интеллект Анатолий, который с помощью своих специальных кибернетических возможностей выискивает, у кого там сегодня день рождения, записывает им поздравления, даже песни хорошие в эфир ставит. Я думаю, не раз вы уже в этом могли убедиться.
1: Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый!

0: Привет в обед.
1: Племя от FPG послушали вместе с вами только что, друзья, и спешим следующую музыкальную заявку выполнить, конечно. Анна просит поставить группу Луна, песню «Сделай громче». И еще следующее пишет. Добрый день, Иван ВФМ. Передайте привет любимому супругу Олегу. Желаю ему сегодня успехов во всех делах. Анна, привет, получается, передали. Еще один привет и вам, и вашему дорогому супругу. К пожеланиям успехов во всех делах я присоединяюсь и желаю успехов не только Олегу, но и всем, кто, в принципе, сейчас с нами на связи. Друзья, немного удачи даже в рядовых рабочих моментах, конечно, не повредит. Группа «Луна» отметится на 106,7 прямо сейчас. Анна, слушайте. Ставим специально для вас.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
3: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
4: Уважаемый Сергей Низов, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Вы родились в день, когда два города напоминают нам о силе духа, истории и единстве. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была полна ярких событий, теплых встреч и уверенных взлетов. Пусть стойкость помогает вам преодолевать любые преграды, а в сердце всегда живет гордость.
0: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Даже если этот час вы провели, друзья, не в Венской опере, а в компании Иванова ФМ, я думаю, жаловаться все равно не приходится. Много хорошей музыки послушали, много хорошей музыки послушали по вашим музыкальным заявкам. А пришло время заканчивать. Завтра в 12.00 ровно вновь встретимся на 106.7. Будет еще больше сообщений, еще больше любимых песен. В общем, присоединяйтесь обязательно. В полдень будем рады вас слышать. Сейчас группу Animal Jazz в конце этого часа поставлю для всех, кто с Иванова ФМ. У микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока.

0: час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушениях при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей и карты МИР. По словам юристов, новые правила могут подтолкнуть часть россиян к наличным расчетам и криптовалюте. Проблема также в том, что публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частые переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Ивановская область в лидерах в ЦФО по числу претендентов на премию «Общество знания». Еще 59 соискателей из нашего региона вступили в борьбу за главную просветительскую награду страны. Среди ярких инициатив – Всероссийский форум молодежи малых городов на базе Ивановского госуниверситета. Это образовательная площадка, где молодые люди учатся развивать свои территории, находят новые идеи и работают над проектами. Каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросетей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом около 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера. А главными критериями выбора – зарплата и востребованность. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 80 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 91 рубль 89 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 5 августа.
1: Год 1585.
2: Погиб национальный герой, завоеватель Сибири для русского государства Ермак. Во время военного похода в ночь с 5 на 6 августа 1585 года отряд казаков во главе с Ермаком был окружен воинами хана Кучума недалеко от места впадения реки Вагай в Иртыш. Казакам пришлось спешно отступать к своим стругам. Командирский струг отчалил от берега последним. Прикрывая отступление отряда, Ермак отбивался от наседавших врагов, но был ранен и утонул в Иртыше.
1: Год 1924.
2: Из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз. Его создателем стал известный конструктор Яков Гаккель. История локомотива в России восходит к 1904 году. Уже тогда необходимость в магистральных тепловозах сознавали многие русские передовые инженеры и ученые. Потому-то наша страна и стала родиной оригинальных проектов таких машин. Ни один из этих проектов в царской России реализован не был. Однако они вызвали широкую дискуссию в инженерных кругах и мобилизовали специалистов и изобретателей. Самым выдающимся из них был Яков Гаккель. Созданный им локомотив водил поезда из Москвы в Курск, Харьков, Баку, Челябинск, Куйбышев. Были и рекордные поездки. 4500 километров без захода в депо, вождение тяжелых грузовых поездов через Сурамский перевал на Кавказе. Случались и казусы. Иногда дежурные по станции принимали состав без паровоза и с удивлением узнавали, что первый вагон – это и есть магистральный тепловоз.
1: Год 1996.
2: 20 лет назад в России установлены официальные символы президентской власти. Их три. Это штандарт или флаг президента Российской Федерации, знак президента Российской Федерации и специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации. Обычай поднимать флаг в местах нахождения руководителя государства идет из древности. Когда в 1380 году на Куликовом поле разыгралась жестокая битва между русским войском и татарской ордой Мамая, в гуще сражения гордо развивался стяг Дмитрия Донского. Он демонстрировал воинам, что с ними их полководец и вся слава земли русской. Формально штандарт существует лишь в одном экземпляре. Он стоит по левую руку от президентского рабочего места в Кремле. Все остальные штандарты, например, над резиденцией Бочаров-Ручей в Сочи и в Шуйской Чупе в Карелии, являются дубликатами. Польза, честь и слава. Эти слова выгравированы на знаке президента России, еще одном из символов власти первого лица государства. Третий символ, специальный экземпляр Конституции России, хранится в президентской библиотеке в Кремле. На этом экземпляре Конституции произносили присягу два президента.

0: Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин и Владимир Владимирович Путин. Этот экземпляр покидает пределы библиотеки президента всего лишь один раз в 4 года для церемонии инаугурации.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново ФМ.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
10: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На отдыхе с вами Иванова FM.
3: Не хитрили, не юлили, просто повезло.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России предложили разрешить дронам фиксировать нарушения ПДД. Операторы комплексов фото- и видеофиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений. А все потому, что в настоящее время законодательство не позволяет оформлять такие нарушения в автоматическом режиме с помощью дронов. Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол. В ассоциации предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученные из беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об автомобильных дорогах, постановление правительства и приказы МВД. Согласно инициативе, местом установки камеры будет считаться проекция беспилотника на поверхность земли. Предполагается, что БАС могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. При этом о возможности фиксации превышения скорости в обращении не говорится. Авторы инициативы также предлагают в обязательном порядке предупреждать водителей о работе беспилотников с помощью дорожных знаков. Вот тебе и придумали дроны на свою голову, скажет любой водитель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.

0: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чуйково, УКН 13-233-5-263.
9: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автотор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины из Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 1996 году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушениях при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей и карты МИР. По словам юристов, новые правила могут подтолкнуть часть россиян к наличным расчетам и криптовалюте. Проблема также в том, что публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частые переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Ивановская область в лидерах в ЦФО по числу претендентов на премию «Общество знания». Еще 59 соискателей из нашего региона вступили в борьбу за главную просветительскую награду страны. Среди ярких инициатив – Всероссийский форум молодежи малых городов на базе Ивановского госуниверситета. Это образовательная площадка, где молодые люди учатся развивать свои территории, находят новые идеи и работают над проектами. Каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросетей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом около 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера. А главными критериями выбора – зарплата и востребованность. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 80 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 91 рубль 89 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Телефонные мошенники распространяют в интернете фейковое приложение с расположением АЗС. С его помощью аферисты могут получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД. В ведомстве напомнили, что скачивать приложение можно только из официальных магазинов. Ранее сообщалось, что мошенники создают поддельные сайты крупных сетей АЗС, предлагая пользователям забронировать до 20 литров топлива без очередей. Для бронирования просят указать номер телефона, привязанный к Телеграму, и ввести код подтверждения. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы. С сентября грузовой транспорт иностранных фирм не пропустят через границу, если за ним числятся долги за проезд по платным трассам России. Такое решение закреплено в новом постановлении правительства, с текстом которого ознакомилась РИА Новости. Теперь наличие неоплаченных штрафов станет весомым препятствием как для въезда, так и для выезда из страны. Новые правила распространяются на все виды международных автомобильных перевозок, включая транзитные маршруты через территорию Российской Федерации. Власти рассчитывают, что эта мера заставит зарубежных перевозчиков более ответственно подходить к оплате дорожных сборов. Проверять возможные задолженности будут прямо на границе сотрудники таможни. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на

0: Собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
1: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Иваново встречает 4 сентября. Город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52. Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 5 августа.
1: Год 1585.
2: Погиб национальный герой, завоеватель Сибири для русского государства Ермак. Во время военного похода в ночь с 5 на 6 августа 1585 года отряд казаков во главе с Ермаком был окружен воинами хана Кучума недалеко от места впадения реки Вагай в Иртыш. Казакам пришлось спешно отступать к своим стругам. Командирский струг отчалил от берега последним. Прикрывая отступление отряда, Ермак отбивался от наседавших врагов, но был ранен и утонул в Иртыше.
1: Год 1924.
2: Из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз. Его создателем стал известный конструктор Яков Гаккель. История локомотива в России восходит к 1904 году. Уже тогда необходимость в магистральных тепловозах сознавали многие русские передовые инженеры и ученые. Потому-то наша страна и стала родиной оригинальных проектов таких машин. Ни один из этих проектов в царской России реализован не был, однако они вызвали широкую дискуссию в инженерных кругах и мобилизовали специалистов и изобретателей. Самым выдающимся из них был Яков Гаккель. Созданный им локомотив водил поезда из Москвы в Курск, Харьков, Баку, Челябинск, Куйбышев. Были и рекордные поездки. 4500 километров без захода в депо, вождение тяжелых грузовых поездов через Сурамский перевал на Кавказе. Случались и казусы. Иногда дежурные по станции принимали состав без паровоза и с удивлением узнавали, что первый вагон – это и есть магистральный тепловоз.
1: Год 1996.
2: 20 лет назад в России установлены официальные символы президентской власти. Их три. Это штандарт или флаг президента Российской Федерации, знак президента Российской Федерации и специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации. Обычай поднимать флаг в местах нахождения руководителя государства идет из древности. Когда в 1380 году на Куликовом поле разыгралась жестокая битва между русским войском и татарской ордой Мамая, в гуще сражения гордо развивался стяг Дмитрия Донского. Он демонстрировал воинам, что с ними их полководец и вся слава земли русской. Формально штандарт существует лишь в одном экземпляре. Он стоит по левую руку от президентского рабочего места в Кремле. Все остальные штандарты, например, над резиденцией Бочаров-Ручей в Сочи и в Шуйской Чупе в Карелии, являются дубликатами. Польза, честь и слава. Эти слова выгравированы на знаке президента России, еще одном из символов власти первого лица государства. Третий символ – специальный экземпляр Конституции России – хранится в президентской библиотеке в Кремле. На этом экземпляре Конституции произносили присягу два президента Российской Федерации – Борис Николаевич Ельцин и Владимир Владимирович Путин. Этот экземпляр покидает пределы библиотеки президента всего лишь один раз в 4 года для церемонии инаугурации.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России предложили разрешить дронам фиксировать нарушения ПДД. Операторы комплекса фото- и видеофиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений. А все потому, что в настоящее время законодательство не позволяет оформлять такие нарушения в автоматическом режиме с помощью дронов. Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол. В ассоциации предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученные с беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об автомобильных дорогах, постановление правительства и приказы МВД. Согласно инициативе, местом установки камеры будет считаться проекция беспилотника на поверхность земли. Предполагается, что БАС могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. При этом о возможности фиксации превышения скорости в обращении не говорится. Авторы инициативы также предлагают в обязательном порядке предупреждать водителей о работе беспилотников с помощью дорожных знаков. Вот тебе и придумали дроны на свою голову, скажет любой водитель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
4: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
5: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОГРН 12-233-5-363.
8: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев. Один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акцент сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались, но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о сере в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
8: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские дошкольные учреждения. В областном центре функционирует более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий. Особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Российским предпринимателям начали рассылать поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, получателям предлагают оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к официальным проверкам. Настоящее уведомление должно содержать уникальный номер мероприятия, адрес его проведения и контактные телефоны. При этом никакой платы за направление документов Роспотребнадзор не взимает. В Иванове вновь отслеживали авто на газонах. В ходе рейда на улице Свободы зафиксировано не менее 5 случаев незаконной стоянки. Местные жители неоднократно жаловались на машины, оставленные в зеленых зонах. Мэрия напоминает, правила благоустройства категорически запрещают парковку на озелененных территориях. Нарушителей наказывают рублем. Ежегодно в городе штрафуют более 100 водителей. Каждый четвертый школьник в новом учебном году хочет найти вторую половинку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, о личной жизни думает 26% опрошенных. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков. Большинство школьников уже начали готовиться к 1 сентября. Одни читают дополнительную литературу, другие занимаются с репетиторами и проходят онлайн-курсы. А треть респондентов пока наслаждается каникулами. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 80 рублей 12 копеек. Официальный курс евро 91 рубль 89 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
11: Иваново встречает 4 сентября. Город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев. Один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2. 16+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Телефонные мошенники распространяют в интернете фейковое приложение с расположением АЗС. С его помощью аферисты могут получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД. В ведомстве напомнили, что скачивать приложение можно только из официальных магазинов. Ранее сообщалось, что мошенники создают поддельные сайты крупных сетей АЗС, предлагая пользователям забронировать до 20 литров топлива без очередей. Для бронирования просят указать номер телефона, привязанный к Телеграмму, и ввести код подтверждения. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы. С сентября грузовой транспорт иностранных фирм не пропустят через границу, если за ним числятся долги за проезд по платным трассам России. Такое решение закреплено в новом постановлении правительства, с текстом которого ознакомилась РИА Новости. Теперь наличие неоплаченных штрафов станет весомым препятствием как для въезда, так и для выезда из страны. Новые правила распространяются на все виды международных автомобильных перевозок, включая транзитные маршруты через территорию Российской Федерации. Власти рассчитывают, что эта мера заставит зарубежных перевозчиков более ответственно подходить к оплате дорожных сборов. Проверять возможные задолженности будут прямо на границе сотрудники таможни. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. На отдыхе. С вами Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На работе с вами Иванова ФМ.

0: решать.
1: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские дошкольные учреждения. В областном центре функционирует более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий. Особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Российским предпринимателям начали рассылать поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, получателям предлагают оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к официальным проверкам. Настоящее уведомление должно содержать уникальный номер мероприятия, адрес его проведения и контактные телефоны. При этом никакой платы за направление документов Роспотребнадзор не взимает. В Иванове вновь отслеживали авто на газонах. В ходе рейда на улице Свободы зафиксировано не менее 5 случаев незаконной стоянки. Местные жители неоднократно жаловались на машины, оставленные в зеленых зонах. Мэрия напоминает, правила благоустройства категорически запрещают парковку на озелененных территориях. Нарушителей наказывают рублем. Ежегодно в городе штрафуют более 100 водителей. Каждый четвертый школьник в новом учебном году хочет найти вторую половинку, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, о личной жизни думает 26% опрошенных. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков. Большинство школьников уже начали готовиться к 1 сентября. Одни читают дополнительную литературу, другие занимаются с репетиторами и проходят онлайн-курсы, а треть респондентов пока наслаждается каникулами. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 5 августа.
1: Год 1585.
2: Погиб национальный герой, завоеватель Сибири для русского государства Ермак. Во время военного похода в ночь с 5 на 6 августа 1585 года отряд казаков во главе с Ермаком был окружен воинами хана Кучума недалеко от места впадения реки Вагай в Иртыш. Казакам пришлось спешно отступать к своим стругам. Командирский струг отчалил от берега последним. Прикрывая отступление отряда, Ермак отбивался от наседавших врагов, но был ранен и утонул в Иртыше.
1: Год 1924.
2: Из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз. Его создателем стал известный конструктор Яков Гаккель. История локомотива в России восходит к 1904 году. Уже тогда необходимость в магистральных тепловозах сознавали многие русские передовые инженеры и ученые. Потому-то наша страна и стала родиной оригинальных проектов таких машин. Ни один из этих проектов в царской России реализован не был, однако они вызвали широкую дискуссию в инженерных кругах и мобилизовали специалистов и изобретателей. Самым выдающимся из них был Яков Гаккель. Созданный им локомотив водил поезда из Москвы в Курск, Харьков, Баку, Челябинск, Куйбышев. Были и рекордные поездки. 4500 километров без захода в депо, вождение тяжелых грузовых поездов через Сурамский перевал на Кавказе. Случались и казусы. Иногда дежурные по станции принимали состав без паровоза и с удивлением узнавали, что первый вагон – это и есть магистральный тепловоз.

0: полководец и вся слава земли русской. Формально штандарт существует лишь в одном экземпляре. Он стоит по левую руку от президентского рабочего места в Кремле. Все остальные штандарты, например, над резиденцией Бочаров-Ручей в Сочи и в Шуйской Чупе в Карелии, являются дубликатами. Польза, честь и слава. Эти слова выгравированы на знаке президента России, еще одном из символов власти первого лица государства. Третий символ – специальный экземпляр Конституции России, хранится в президентской библиотеке в Кремле. На этом экземпляре Конституции произносили присягу два президента Российской Федерации – Борис Николаевич Ельцин и Владимир Владимирович Путин. Этот экземпляр покидает пределы библиотеки президента всего лишь один раз в 4 года для церемонии инаугурации.
1: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим.Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОКН 13-233-503-363.
3: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: Иваново FM. Первое областное радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России предложили разрешить дронам фиксировать нарушения ПДД. Операторы комплекса фото- и видеофиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений. А все потому, что в настоящее время законодательство не позволяет оформлять такие нарушения в автоматическом режиме с помощью дронов. Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол. В ассоциации предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученные с беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов, включая закон об автомобильных дорогах, постановление правительства и приказы МВД. Согласно инициативе, местом установки камеры будет считаться проекция беспилотника на поверхность земли. Предполагается, что БАС могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. При этом о возможности фиксации превышения скорости в обращении не говорится. Авторы инициативы также предлагают в обязательном порядке предупреждать водителей о работе беспилотников с помощью дорожных знаков. Вот тебе и придумали дроны на свою голову, скажет любой водитель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Каждое 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские дошкольные учреждения. В областном центре функционирует более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий. Особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Российским предпринимателям начали рассылать поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, получателям предлагают оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к официальным проверкам. Настоящее уведомление должно содержать уникальный номер мероприятия, адрес его проведения и контактные телефоны. При этом никакой платы за направление документов Роспотребнадзор не взимает. В Иванове вновь отслеживали авто на газонах. В ходе рейда на улице Свободы зафиксировано не менее 5 случаев незаконной стоянки. Местные жители неоднократно жаловались на машины, оставленные в зеленых зонах. Мэрия напоминает, правила благоустройства категорически запрещают парковку на озелененных территориях. Нарушителей наказывают рублем. Ежегодно в городе штрафуют более 100 водителей. Каждый четвертый школьник в новом учебном году хочет найти вторую половинку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, о личной жизни думает 26% опрошенных. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков. Большинство школьников уже начали готовиться к 1 сентября. Одни читают дополнительную литературу, другие занимаются с репетиторами и проходят онлайн-курсы. А треть респондентов пока наслаждается каникулами. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акценты сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались. Но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о серии в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Абрикос – 179,90. Слива – 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. Высшей лиге.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.
3: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой.

коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове вновь отслеживали авто на газонах. В ходе рейда на улице Свободы зафиксировано не менее 5 случаев незаконной стоянки. Местные жители неоднократно жаловались на машины, оставленные в зеленых зонах. Мэрия напоминает, правила благоустройства категорически запрещают парковку на озелененных территориях. Нарушителей наказывают рублем. Ежегодно в городе штрафуют более 100 водителей. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого из детей в семье. Им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию, а репетиторы должны быть зарегистрированы как ИП. Об этом сообщили в Роскачестве. По словам экспертов, выплату используют далеко не в полном объеме, потому что люди не знают обо всех ее возможностях. Среди других неочевидных способов применения маткапитала – дополнительное образование, включая курсы на онлайн-платформах, и оплата общежития в образовательных учреждениях. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. Слушайте Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские дошкольные учреждения. В областном центре функционирует более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий. Особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Российским предпринимателям начали рассылать поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, получателям предлагают оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к официальным проверкам. Настоящее уведомление должно содержать уникальный номер мероприятия, адрес его проведения и контактные телефоны. При этом никакой платы за направление документов Роспотребнадзор не взимает. В Иванове вновь отслеживали авто на газонах. В ходе рейда на улице Свободы зафиксировано не менее 5 случаев незаконной стоянки. Местные жители неоднократно жаловались на машины, оставленные в зеленых зонах. Мэрия напоминает, правила благоустройства категорически запрещают парковку на озелененных территориях. Нарушителей наказывают рублем. Ежегодно в городе штрафуют более 100 водителей. Каждый четвертый школьник в новом учебном году хочет найти вторую половинку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, о личной жизни думает 26% опрошенных. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков. Большинство школьников уже начали готовиться к 1 сентября. Одни читают дополнительную литературу, другие занимаются с репетиторами и проходят онлайн-курсы. А треть респондентов пока наслаждается каникулами. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Черепаново. ОГРН 12-233-5-363.
6: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев. Один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 16+.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Ленинград. С вами Иваново ФМ.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Буланова ФМ.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

только сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

вами Иваново FM. В Иванове час ночи.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: С вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».